Возможность подняться тем, кому не надо, чтобы они брать все больше и больше.